0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM.
1: В Бобруйске 4 часа утра.

поспешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе. Зачем?

0: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Мама.
2: Мама.
1: Мам.
2: Мамочка.
3: Да, солнышко.
2: Я люблю тебя.
0: Дарите свою любовь вместе с Синкарат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. Синкарат. Дарите любовь. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +375 29 689 77 78.
4: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
5: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
6: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
1: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Бобруйске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Туркменистане. Там президент примет участие в саммите СНГ. Главы государств на заседании рассмотрят вопросы сотрудничества в рамках Содружества. В этом году объединение отмечает 35-летие. Выездное заседание Президиума Совета Республики под председательством Натальи Качановой прошло в Несвежском районе. Там находится Городейский комбинат, который занимает более 25% на отечественном рынке сахара. В Могилевской области 10 октября фестиваль-ярмарку тружеников села Дожинки-2026 примет Шклов. Помимо насыщенной культурной программы, для гостей будет организована широкая торговля. Ряды растянутся на более чем 1,5 километра, почти в 2 раза превышая прошлогодние. Стартовал 14-й форум городов-побратимов Беларуси и России. Одна за другой делегации прибыли в Бобруйск, чтобы встретиться с коллегами, укрепить связи, наладить новые контакты, перенять опыт и поделиться собственными наработками. В продолжении темы. В связи с проведением 14-го форума городов-побратимов с 7 утра до 6 вечера будет ограничено движение по улице Социалистическая от Московской до Интернациональной, а также Московская от Социалистической до Чунгарской и Карла Либкнехта от Советской до Чунгарской. 14 октября в Бобруйске пройдет день открытых дверей по вопросам газовой безопасности. С 14 до 15.30 специалисты Госэнергогазнадзора и Бобруйсгаза будут ждать жителей по адресу улица Орджоникидзе, 106В. В рамках планового обновления подвижного состава Могилев-облавтотранс получил 11 современных автобусов особо большого класса. В Бобруйский филиал прибыло 2 единицы.
1: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
2: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 8-02-25-43-68-06-43-67-08. УАО «Комбинат школьного питания Куполинка» требуется повар, кухонные рабочие. Обращаться по телефону 80225-72-12-78 с 8.00 до 16.00. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер южный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 82%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
3: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.

0: все жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ! БНБ!
2: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на БНБ Бай и по телефону 7309.
3: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044.

0: как друг друга однажды встретили.
1: Взглядов нежных, своих свечений
0: погасили и не заметили.

0: все жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Пора в ОМА. Самое время выбрать подарок ко дню матери. Посуда и декор до минус 50%. Текстиль до минус 40%. Только до 18 октября. Если за подарками, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2000». 2026. По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Хотите подарить маме что-то особенное? Подарок, который будет хранить тепло и напоминать о вашей любви долгие годы? Ювелирные украшения – идеальный выбор. Диаманты, скидки до 65% на украшения из золота и кольцо с бриллиантом 1 карат всего за 1999 рублей. Диаманты. Покупайте выгодно. Срок проведения акции с 9 по 16 октября 2026. Подробности на сайте diamanty.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на шоп Белтелеком.бай.
3: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
4: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
6: Сделано в Беларуси.

0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,42, за 100 российских дают 3,58 белорусских. Инспекция МНС напоминает физлицам, владельцам недвижимости, земельных участков и транспортных средств о необходимости своевременной уплаты имущественных налогов за 2025 год. Срок не позднее 16 ноября. Внести средства можно 3 способами: в личном кабинете плательщика на сайте ведомства, через систему ЕРИП в отделениях банков и почтовой связи. Нацбанк в 2027 году планирует выпустить 25 памятных монет и 1 банкноту. Одна чеканка будет посвящена 35-летию дипломатических отношений нашей страны и Китая. Еще одну запустят в честь векового юбилея со дня рождения Олеся Адамовича. Еще 2 металлические денежные единицы посвятят 110-летию со дня основания белорусской милиции и Комитета государственной безопасности. Остальные будут созданы в тематике историко-культурных ценностей. В первом квартале 2027 года в Таиланде введут туристический сбор с иностранцев в размере 13,5 долларов. На первом этапе пошлину будут взимать с туристов, которые прибывают в страну самолетами. Власти посчитали, система будет приносить в бюджет ежегодно около 239 миллиардов долларов. Часть средств направят на медицинское страхование путешественников, остальные деньги перечислят в специальный фонд развития и модернизации материально-технической базы. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,42, за 100 российских дают 3,58 белорусских, 10 китайских юаней стоят 4 рубля 58 копеек. Эталон и сорт нефти Brent сейчас на отметке 96 долларов 5 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-6708. В ОАО «Комбинат школьного питания Куполинка» требуются повара, кухонные рабочие. Обращаться по телефону 80225-72-12-78 с 8 утра до 4 дня. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 82%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Этот воздух, как ватный густой, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватный густой, это летнее платье.

0: Бобруйску нужен бизнес, бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес, бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ банк. Подробнее на БНБ Бай и по телефону 7309.
2: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
3: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
3: на сайте бутикавто.бай. Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
4: Сделано в Беларуси.

0: маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Беларуси на 1 октября для многодетных ячеек общества открыто без малого 160 тысяч депозитных счетов «Семейный капитал». Из них досрочно распорядились средствами 103 тысячи. Большинство, 80%, направили деньги на улучшение жилищных условий. Медуслуги выбрали 10%, образование – 9%, покупку товаров для инвалидов – 1%.
0: Город.
1: Временно нет проезда. В связи с проведением 14-го форума городов-побратимов сегодня до 6 вечера будет ограничено движение по улице Социалистическая от Московской до Интернациональной, а также Московская от Социалистической до Чангарской и Карла Либкнехта от Советской до Чангарской.
0: В мире.
1: Мэр Вильнюса признал, избежать повышения счетов в отопительном сезоне не удастся. Жировки будут напрямую зависеть от изменений цен на топливо и от погодных условий. Чиновник призвал местных жителей надеяться на теплую зиму. К слову, эксперты подсчитали, в холодный период тепловая энергия будет стоить 13-25% дороже, чем в прошлом году.
0: Вот это да!
1: Бобры в Польше перегрызли столб со знаком, предупреждающим об их же опасности. В лесничестве объясняют, животные роют норы прямо под дорогой и валят деревья, растущие вокруг воды. Поэтому сотрудники ведомства установили табличку. Но пушистые строители не согласны с таким решением. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер южный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 82%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Все самое лучшее маме. Только по 18 октября в Царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
2: Сделано в Беларуси.

Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: особенность истинной дружбы в том, что радость она удваивает, а страдания делит пополам.
1: Глаголизмы на Зефир FM от Светланы Глагола.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Сегодня официальный старт заседания Совета глав государств СНГ. Ключевые темы повестки – социальное развитие и качество жизни, транспортная связь, содружество, совместная работа в информационном пространстве, сотрудничество в правоохранительной сфере, сохранение исторической памяти. К слову, в этом году сообщество отмечает 35-летие.
0: Город.
1: В Бобруйске проходит 14-й форум городов-побратимов. Участниками стали представители 24 белорусских и 36 российских населенных пунктов. Совместное сотрудничество между государствами – очередной виток развития в наших добрососедских отношениях.
0: В мире.
1: Во Франции третью неделю продолжаются протесты. Десятки тысяч недовольных школьников и студентов столкнулись с жестким отпором силовиков. В ход пошли мощные водометы и слезоточивый газ, чтобы оттеснить манифестантов от дорог. На штурм толпы выехали спецподразделения на мотоциклах.
0: Вот это да!
1: Год назад Белавия запустила регулярные дальнемагистральные рейсы из Минска на Хайнань. С тех пор компания выполнила 236 перелетов на китайский остров. К слову, за этот период авиакомпания перевезла туда более 60 тысяч пассажиров и доставила 727 тонн груза и почты.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06-43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер южный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 82%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.
1: В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Доброе утро! Вы слушаете самую сладкую радиоволну, и это пятница, 9 октября. За окном, конечно, погода решила проверить нас на прочность. Небо серое, как экран старого кинескопа, и накрывает. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Ну, во-первых, под дождем не стыдно выпить кофе прямо из термокружки по дороге на работу или по делам. А вот, во-вторых, это же пятница, друзья. Впереди два дня, когда можно с чистой совестью не смотреть на барометр, так что заряжаем термосы, включаем погромче волну 95.4 и врываемся в выходные. С вами Налимята на самой сладкой радиоволне.
1: Встречаем утро вместе. Зефир FM.

0: Ну что, середина часа на Зефир ФМ. С вами по-прежнему Нуримята на волне Зефир ФМ. Да, напомню, что сегодня долгожданная пятница. Да, хоть и серая, пасмурная, но все же это пятница. 9 октября. Давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день. А объявлен оранжевый уровень опасности в Беларуси. Днем порывы западного ветра на большей части страны и в Минске достигнут от 15 до 20 метров в секунду. Во многих районах даже пройдут дожди, местами возможны грозы. Например, у меня за окном, да, сейчас идет мелкий дождь. А в Могилевской области температура воздуха сегодня поднимется до 15 градусов тепла, да, ниже, чем вчера. Дождь и, возможно, даже гроза. Ну что ж, запасаемся зонтиками, плащами и, возможно, даже резиновыми сапогами и готовимся к пасмурной дождливой погоде. Ну, а чтобы настроение ваше поддержать, слушаем самую сладкую радиоволну, друзья.
1: На работу с отличным настроением. Зефир ФМ.

0: Ну что ж, всем доброе утро. Еще раз напомню, что сегодня пятница, такая долгожданная. Правда, конечно, пасмурная, но я считаю, это ничего страшного. За окном типичная осенняя меланхолия. Тихий дождь и плотные облака. Идеальная погода, чтобы никуда не спешить. Календарь не умолим. Зато представьте, как приятно будет вечером. Заварите чай с травами, либо просто даже выпить некрепкий чашечку кофе, и укутаться в плед и знать, что завтра не нужно ставить будильник. У большинства из нас будет полноценный выходной. А пока наш утренний эфир, чтобы сделать эту серую дорогу, кому на работу, у кого продолжается рабочий день, сделаем немного его теплее. С вами Нулимята на самой сладкой радиоволне и услышимся уже в следующем часу.
1: Это утро будет бодрым. Зефир FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко принимает участие в саммите Содружества независимых государств, который проходит в Туркменистане. Официальная часть заседания началась с церемонии приветствия глав делегаций. Лидеры стран обсуждают взаимодействие в рамках СНГ, которому в этом году исполняется 35 лет.
0: Регион.
1: 1,5 километра торговых рядов и 500 артистов. Могилевская область готовится чествовать тех, кто вырастил урожай. Шкло примет дожинки. К празднику город преобразился. Подтянули инфраструктуру, отремонтировали дороги, освежили фасады зданий.
0: В мире.
1: Количество жертв при разрушении жилой многоэтажки в Стамбульском районе достигло 5 человек. Операция по поиску и спасению людей на месте трагедии официально завершена. Прокуратура города ведет расследование инцидента.
0: Вот это да!
1: Ученые создали таблетку, которая имитирует эффект забега в 10 километров на высокой скорости. Инновационная дрожжа активирует метаболизм мышц, повышает выносливость и снижает уровень жира в крови, как после длинной тренировки. Тесты на мышах впечатляют специалистов. В планах клинические испытания на людях и, возможно, выпуск в виде пищевой добавки.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 15, далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер южный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 82%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» — широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: наконец-то можно выдыхать. Но будильник сегодня снова оказался издевательством. Ну, если вы снова проворочились до 3 ночи, возможно, вам, но не хватает одной простой вещи. Ученые выяснили, недостаток дневного света может нарушать выработку мелатонина, того самого гормона сна, между прочим. Из-за этого у офисных работников, которые видят солнце только из окна, риск бессонницы почти вдвое выше. Но хорошая новость, друзья, в том, что это лечится всего 1 час на улице в день. Например, в обеденный перерыв поможет перезагрузить ваши внутренние часы. А вот впереди выходные, так что ловите сегодняшний свет. Да, пасмурно на улице, но ничего. Главное выходить на улицу и дышать свежим воздухом, чтобы в субботу и воскресенье спать как младенец.
1: Дневной зефир.

0: Пора в Ома. Самое время выбрать подарок ко Дню матери. Посуда и декор до минус 50%. Текстиль до минус 40%. Только до 18 октября. Если за подарками, то в Ома. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
1: Мама!
2: Мама!
1: Мам!
2: Мамочка!
3: Да, солнышко?
2: Я люблю тебя!
4: Дарите свою любовь вместе с Синкарат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. Синкарат. Дарите любовь. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: что ж, середина часа на Зефир ФМ, с вами по-прежнему Налимята. Ну, давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день. А сегодня долгожданная пятница, 9 октября. И сегодня оживление событий ожидается ближе к обеду, так что уже скоро, друзья. Ну что ж, полной гармонии в делах и отношениях звезды не обещают, но появится немало путей взаимодействия с нужными людьми, и которые стоит воспользоваться, особенно в случае затяжных проблем и взаимных претензий. Вторая половина дня дает возможность нам активизировать сотрудничество в разрешенных пределах. Проясните действующие границы и регламенты, уточнить партнерские права и обязанности, проверить свою же и чужую репутацию. Возможен даже интерес к судопроизводству и способам урегулирования давних вопросов. Вот какие серьезные моменты нас ожидают сегодня, но не стоит к этому относиться прямо очень-очень серьезно. Мы же на самой сладкой радиоволне, так что проводим эту пятницу максимально позитивно.
1: Сделано в Беларуси.

0: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего 1 копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: окном классическая осень, друзья. Но у меня есть секретное оружие против этой серости. Эндорфины, друзья. Они отлично вырабатываются не только от спорта, но и от предвкушения выходных. Ведь сегодня пятница. Плюс хорошая музыка и крепкий кофе. Так что расправляем, друзья, плечи, улыбаемся хмурому небу в ответ и начинаем этот день вместе со сладкой радиоволной.
1: Радио Зефир.
2: Включайся. Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит,

0: В Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Сегодня официальный старт заседания Совета глав государств СНГ. Ключевые темы повестки – социальное развитие и качество жизни, транспортная связь, содружество, совместная работа в информационном пространстве, сотрудничество в правоохранительной сфере, сохранение исторической памяти. К слову, в этом году сообщество отмечает 35-летие.
0: Город.
1: В Бобруйске проходит 14-й форум городов-побратимов. Участниками стали представители 24 белорусских и 36 российских населенных пунктов. Совместное сотрудничество между государствами – очередной виток развития в наших добрососедских отношениях.
0: В мире.
1: Во Франции третью неделю продолжаются протесты. Десятки тысяч недовольных школьников и студентов столкнулись с жестким отпором силовиков. В ход пошли мощные водометы и слезоточивый газ, чтобы оттеснить манифестантов от дорог. На штурм толпы выехали спецподразделения на мотоциклах.
0: Вот это да!
1: Год назад Белавия запустила регулярные дальнемагистральные рейсы из Минска на Хайнань. С тех пор компания выполнила 236 перелетов на китайский остров. К слову, за этот период авиакомпания перевезла туда более 60 тысяч пассажиров и доставила 727 тонн груза и почты.
0: Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 14, далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер южный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 13. Влажность 82%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: Октября небо затянуло плотным серым одеялом. Мелкая морось, ну, идеальная погода, чтобы завернуться в плед, включить гирлянду и объявить официальный сезон открытым. Но мы-то с вами знаем, что пасмурная погода – это не повод для грусти. Это лучшее в мире разрешение на маленькую гастрономическую слабость. Когда за окном такая серость, организму срочно требуется компенсация. И не видя сложного супа, а в виде чего-то абсолютно бесстыдно вкусного. Ну, например, пицца Маргарита от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска. Если нет возможности зайти в это заведение, можно заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска, не выходя из дома или офиса. Воспользуйтесь этим моментом. Но прямо сейчас в прямом эфире на Зефир ФМ Яна Ремята разыграет ту самую пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка». А что нужно сделать? Ну, всего лишь нужно угадать. Вот когда начали добавлять сыр в пиццу, вы когда-нибудь задумывались? А если нет, ну что ж, пора задуматься и даже ответить на этот вопрос, выбрать правильный ответ, а свой ответ отправить в виде СМС на короткий номер радио 95444. Когда начали добавлять сыр в пиццу? В 11 веке? В 18 веке, а может быть, в 21 веке. Думайте только недолго, а лучше прямо сейчас отправляйте свой ответ в виде СМС. Напомню, на короткий номер радио 95444. И в конце этого часа уже определим победителя, как всегда.
1: Зефир ФМ в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

друзья, сегодня пятница, правда, пасмурная и дождливая. И если вы сейчас в офисе прячетесь от этого дождя с коллегами, ну, либо идти в машине, ну что ж, пятница пасмурна, вы это заслужили. Давайте сделаем небольшой перерыв и попробуйте испытать свою удачу, выиграв пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится по улице Социалистическая, 125. Ну, сегодня не обязательно куда-то выходить, можно оформить, кстати, доставку в любую точку города Бобруйска, не выходя из офиса, дома и даже, может, машины. Поэтому прямо сейчас давайте подключайтесь к игре, а я на лимята разыграю пиццу Маргариту, напомню, от суши-бара «Сушилка». Ответить нужно на вопрос, он очень простой, и выбрать правильный просто ответ. А свой ответ отправить в виде смс на короткий номер радио 9544. Когда начали добавлять сыр в пиццу, друзья? В 11 веке, в 18, возможно, веке, а возможно, в 21. Думаете, недолго, ведь в конце этого часа должен определиться победитель. Маленькая подсказка. Древние предки современной пиццы – это греки. Еще тогда они выпекали плоские лепешки с сыром.

0: Хотите подарить маме что-то особенное? Подарок, который будет хранить тепло и напоминать о вашей любви долгие годы? Ювелирные украшения – идеальный выбор. Диаманты, скидки до 65% на украшения из золота и кольцо с бриллиантом 1 карат всего за 1999 рублей. Диаманты. Покупайте выгодно. Срок проведения акции с 9 по 16 октября 2026. Подробности на сайте diamanta.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Ну что, 13.56, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего традиционного розыгрыша в прямом эфире на Zephyr FM. С вами по-прежнему Налимята. А разыгрывали мы пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125. А чтобы в прямом эфире поучаствовать и, конечно же, выиграть пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», нужно было просто ответить на мой вопрос, когда начали добавлять сыр в пиццу. Даже давала несколько вариантов ответа. Там, в каком веке, например, да, в 11, 18 или 21. Ну что ж, это все очень было просто. Главное угадать, даже давала небольшую подсказку. А кто же наш сегодняшний победитель? Это абонент, чьи цифры заканчиваются на 99-59. Мы вас поздравляем, да. Это в 11 веке, друзья. Ведь сыр начали добавлять в лепешки предки современной пиццы еще во времена Древней Греции и Римской империи, между прочим. Многие-многие отвечали, что в 18 веке, но это неправильно был ответ. Ну что ж, победителя мы уже определили, с чем вас и поздравляем. С вами свяжемся чуть позже и расскажем, где и как забрать свой приз. Но остальные наслаждаемся пятницей и самой сладкой радиоволной.
1: Дневной зефир.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко встретился с президентом Туркменистана в преддверии саммита СНГ. Вице-премьер Наталья Петкевич и министр иностранных дел Максим Рыженков обсудили с туркменскими коллегами пути расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.
0: Город.
1: Председатель Бобруйского горосполкома Максим Гурин и начальник главного управления юстиции Могилевского облсполкома Андрей Столяров представили нового директора Зонального государственного архива Ирину Куликову. Максим Николаевич пожелал новому руководителю успехов, плодотворной работы и подчеркнул, что документы – это история, которую необходимо бережно хранить.
0: В мире.
1: В Японии из-за взлома агрегатора продажи авиабилетов произошла утечка данных 14 миллионов пользователей. Информация включает имена, данные о банковских счетах, адреса и пароли. К слову, в 2026-м число хакерских атак на госорганы в стране превысило 600 случаев.
0: Вот это да!
1: Древнейшие в Восточной Европе орудия раннего палеолита нашли под Ростовом на стоянке Хрящи, ключевом памятнике Нижнего палеолита. Артефакты имеют прочные лезвия и острия для изготовления охотничьего вооружения из дерева. Исследования помогают проследить, как человек развивал каменные технологии.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирные украшения Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 14. Влажность 62%. Атмосферное давление 737 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Вы слушаете «Волну» с эфира ФМ. Напомню, что сегодня долгожданная пятница. За окном, конечно, классическая осень, но все же. Но мы-то знаем секрет. Пятница – это уже 50% отличного настроения. А оставшиеся 50% – это наш плейлист на Zephyr FM. Так что делаем звук громче на волне 95.4. Завариваем покрепче чай или кофе, включаем громко музыку и едем на встречу выходным.
1: Дневной Zephyr.

0: Все будь мил.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупкой. Покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
3: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения с завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Бобруйску нужен бизнес, бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес, бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ банк. Подробнее на БНБ Бай и по телефону 7309.
2: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

14.45, друзья. Отличный повод, чтобы в эту пасмурную пятницу вспомнить, что вам снова 18. А вот Всемирная организация здравоохранения официально, кстати, разрешила нам не взрослеть. Да, молодость теперь длится до 45 лет, друзья. Ну что ж, и после работы, я считаю, не домой, а к сериалу или на танцы. Впереди выходные, напомню. Так что паспорт сегодня отдыхает. Оставайтесь на волне 95.4.

пока за окном классический осенний день, и у меня есть новость, которую вот недавно говорила, а я напомню. И она согреет обязательно лучше любого солнца. ВОЗ заявила, что молодость заканчивается только в 45 лет, да, представьте. А значит, что у большинства из нас впереди еще минимум десяток лет на самые безумные поступки, так что планируем выходные ярко и насыщенно, в хорошем настроении и отличной музыке прямо сейчас.

0: Сената на самой сладкой радиоволне. Мое эфирное время подошло уже к своему завершению, так что желаю ярких, безумных выходных и услышимся уже в понедельник с 11 утра.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко направил приветствие участникам 14-го форума городов-побратимов Беларуси и России, который проходит в Бобруйске. Повестка мероприятия содержит широкую палитру направлений – экономическая кооперация, социальные проекты, культура и туризм. Глава государства пожелал созидательных свершений и достижения поставленных целей.
0: Детали.
1: В Беларуси намолотили более 9 700 000 тонн зерна. В разрезе области лидирует Минская – 2 582 000 тонн, Гродненская – 1 913 000, Брестская – 1 806 000, картофеля накопано 545 000 тонн, сахарная свекла убрана на 51% от плана.
0: В мире.
1: На очередной протест во Франции вышли до 130 тысяч старшеклассников. Полиция применяла водометы и слезоточивый газ. Участники акции требуют увеличить финансирование образования, решить проблему нехватки учителей, переполненных классов, аварийного состояния зданий.
0: Вот это да!
1: Астрономы поймали радиосигнал, преодолевший более 10 миллиардов световых лет в космосе. Источник – молодая маленькая галактика, в которой активно шло звездообразование. С 2007-го было зафиксировано более 10 тысяч подобных явлений. Некоторые из них являлись единичными, другие повторялись несколько раз.
0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: ОАО «Комбинат школьного питания Куполинка» требуются повара, кухонные рабочие. Обращаться по телефону 80 225 72 12 78 с 8:00 до 16:00. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 14. Влажность 62%. Атмосферное давление 737 миллиметров. Данные предоставлены Белгидромета. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: Ограниченное количество денег стимулирует человека на создание чего-то нового.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: Бобруйске 16 часов.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
1: Стране.
2: Единство в СНГ опирается на общество, в СНГ опирается на общую историю, культурное наследие, человеческие связи. Об этом Александр Лукашенко заявил на заседании Совета глав государств СНГ в Туркменистане. Беларусь последовательно выступает за развитие и сопряжение преимуществ всех имеющихся интеграционных структур. Формирование многополярного мира происходит за счет набирающих силу БРИКС, ШОС, Африканского союза.
1: Город.
2: В Бобруйске проходит 14-й форум городов-побратимов Беларуси и России. Город станет площадкой для укрепления народной дипломатии, дружеских и партнерских деловых отношений. В программе «Торжественное открытие», масштабная выставка предприятий Бобруйска, пленарное заседание, тематические секции, праздничный концерт.
1: В мире.
2: В Германии число молодых людей без школьного аттестата достигло рекордного уровня. В прошлом году школу бросили около 62 тысяч человек, а годом ранее 56. Образовательный кризис усугубляется. Последствия для общества становятся все более драматичными.
1: Вот это да!
2: ИИ-помощника для диагностики болезней у белых медведей и леопардов создали в московском зоопарке. Врачи смогут навести камеру смартфона на поврежденный участок тела животного и мгновенно получить профессиональную консультацию от виртуального помощника. Разработчики намерены расширять лингвистический функционал и внедрять данные о других представителях фауны.
1: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
2: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708.
1: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
2: Только по 18 октября в царском золоте. Праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до минус 80% на все изделия. Подробности на сайте царская.by и по телефону. Плюс 375-29-716-44-44. В Бобруйске сейчас малооблачно. Плюс 14. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 14. Влажность 62%. Атмосферное давление 737 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: так легко. Мне с тобой сейчас наш первый раз. Океан.
1: Сделано в Беларуси.

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля 6 копеек, евро 3,42. За 100 российских дают 3,58 белорусских. Малому и среднему бизнесу в этом году выделили более 40 миллионов рублей по программе «Региональная инициатива». 60% проектов из регионов, которые активно участвуют в инвестиционной площадке. В 2027-м фонд планирует активно работать с предпринимателями и юрлицами. Основной упор на цифровизацию. Беларусь готова наращивать поставки молочной и мясной продукции в Сьерра-Леоне. В страну экспортируется молочная сыворотка, субпродукты и яйца, пшеничная мука и детское питание. Государство заинтересовано в изучении белорусского опыта для повышения производительности аграрного сектора. Для компаний из Узбекистана упростили доступ на белорусскую биржу. Теперь они могут участвовать в торгах без предоставления задатка. Это снижает финансовую нагрузку на бизнес, упрощает процедуру заключения сделок и устраняет барьеры для предпринимателей. Узбекистан занимает 3-е место по товарообороту на БТБ. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля 6 копеек, евро 3,42. За 100 российских дают 3,58 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 58 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 102 доллара за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806. Или 80-225-43-6708.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: ОАО «Комбинат школьного питания Куполинка» требуются повара, кухонные рабочие. Обращаться по телефону 80-225-72-12-78 с 8:00 до 16:00. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 9. В дневные часы термометр покажет до 14 градусов тепла. Влажность 78%. Атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: все жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в «Белтелекомшоп» до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на «Шоп Белтелеком.Бай».
2: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12%. На весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет «Билд», город Бобруйск, улица Минская, 138.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни-модуль» – здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
5: Сделано в Беларуси.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам. Мама.
1: Мама.
0: Мам.
1: Мамочка.
2: Да, солнышко.
1: Я люблю тебя.
0: Дарите свою любовь вместе с Симкарат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. Симкарат. Дарите любовь. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +375 29

0: 689-77-78.
1: Пора в ОМА. Самое время выбрать подарок ко Дню матери. Посуда и декор до минус 50%. Текстиль до минус 40%. Только до 18 октября. Если за подарками, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
2: Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
3: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Александр Лукашенко встретился с президентом Туркменистана в преддверии саммита СНГ. Вице-премьер Наталья Питкевич и министр иностранных дел Максим Рыженков обсудили с туркменскими коллегами пути расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Дан старт заседания Совета глав государств СНГ. Ключевые темы повестки – социальное развитие и качество жизни, транспортная связанность содружества, совместная работа в информационном пространстве, сотрудничество в правоохранительной сфере, сохранение исторической памяти. К слову, в этом году сообщество отмечает 35-летие. Единство в СНГ опирается на общую историю, культурное наследие, человеческие связи. Об этом Александр Лукашенко заявил на заседании Совета глав государств СНГ в Туркменистане. Беларусь последовательно выступает за развитие и сопряжение преимуществ всех имеющихся интеграционных структур. В Беларуси намолотили более 9 миллионов 700 тысяч тонн зерна. В разрезе областей лидирует Минская – 2 миллиона 582 тысячи тонн, Гродненская – 1 миллион 913, Брестская – 1 миллион 806, картофеля накопано 545 тысяч тонн, сахарная свекла убрана на 51% от плана. 1,5 километра торговых рядов и 500 артистов. Могилевская область готовится чествовать тех, кто вырастил урожай. Шклов примет дожинки. К празднику город преобразился. Подтянули инфраструктуру, отремонтировали дороги, освежили фасады зданий. В Беларуси на 1 октября для многодетных ячеек общества открыто без малого 160 тысяч депозитных счетов «Семейный капитал». Из них досрочно распределились средствами 103 тысячи. Большинство, 80%, направили деньги на улучшение жилищных условий. Медуслуги выбрали 10%, образование – 9%, покупку товаров для инвалидов – 1%. В Бобруйске прошел 14-й форум городов-побратимов Беларуси и России. Город стал площадкой для укрепления народной дипломатии, дружеских и партнерских деловых отношений. В программе торжественное открытие, масштабная выставка предприятий Бобруйска, пленарное заседание, тематические секции, праздничный концерт. Председатель Бобруйского горисполкома Максим Гурин и начальник главного управления юстиции Могилевского облисполкома Андрей Столяров представили нового директора Зонального государственного архива Ирину Куликову. Максим Николаевич пожелал новому руководителю успехов, плодотворной работы. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 13. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 9. В дневные часы термометр покажет до 14 градусов тепла. Влажность 78%. Атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей в понедельник в 8 часов утра.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044. 044.

не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40%.

0: сеть. За шинами к нам.
1: Украшение мечты для той, кто делает мир теплее. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
0: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

Мне просто хорошо, когда ты рядом. Все лишнее уходит вдруг. Твоя улыбка лучшая награда. И дома там, где нежность твоих рук.

0: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Хотите подарить маме что-то особенное? Подарок, который будет хранить тепло и напоминать о вашей любви долгие годы? Ювелирные украшения – идеальный выбор. Диаманты, скидки до 65% на украшения из золота и кольцо с бриллиантом 1 карат всего за 1999 рублей. Диаманты. Покупайте выгодно. Срок проведения акции с 9 по 16 октября 2026. Подробности на сайте diamanty.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
2: Авто выбирай на бутик Автобай.
3: Авто продавай на бутик Автобай.
2: Авто меняй на бутик Автобай.
3: Авто покупай на бутик Автобай.
4: Более 4000 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

уютного октябрьского вечера. Пятница, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Солнечный душевный приветик летит из уже прохладного Бобруйска в замечательное Приднестровье прекрасным ребятам Анатолику, Танюше и Леониду с пожеланиями отличного вечера и прекрасного осеннего настроения. Всем чудесных выходных желает Светлана Дегтярева. В этот солнечный и праздничный день летит приветик к родному шмат Евгешке. Спасибо большое за это милое поздравление. Котики, это все. День проходит очень насыщенно, подарочно, поздравительно. Динамо тоже порадовала. Завтра жду в любое время. Слет болельщиков у меня в 16.00. Хорошего вечера. Прощаю последнее твое отсутствие на моем дне рождения. Береги себя. Обняла. Светлана, примите поздравления с днем рождения также от программы «Шалом», здоровья, благополучия, душевного равновесия и всего самого-самого доброго. Самый душевный приветик из дома летит сегодня моему сыну Сереже Плетько, написала Лариса. Дорогой, вкусного вечера, выходные пусть будут уютными и теплыми. У меня все хорошо, жду, люблю и скучаю. 100 миллионов приветиков и 1000 обнимашек от всех наших. Отдельный мой привет и поздравления с днем рождения самой лучшей в мире сестре. Летит шмат Евгению, Светочка Дегтярева, еще. С днем рождения тебя. Будь самой здоровой, самой счастливой. Передаем привет любимому сыну Леди Минченко Вячеславу. Любим, целуем, обнимаем. Береги себя. Скучающий, тоскующий привет моему любимому мужу Цейко Денису. Позитивных моментов, больше улыбок и, конечно, хороших выходных. Целую, скучаю, люблю безумно. Обняла, прижалась, бущаю миллион раз. Ты мой любимый аромат. Дышу тобой, твоя жена Мария. Самый огромный привет нашему Михасю Панфиленко. Приветики получили, вчера отправили тоже. Дети ведут себя с переменным успехом и испытывают мои нервы на прочность. Мама и папа заняты домашними делами. Завтра буду ждать тебя, как обычно, около 10. Любим до луны Евка Плевка, Арсюха и твоя сестер. Передаю привет своему братику Ромашке. Спасибо за звоночек, была рада поболтать. Очень скучаю, выздоравливаю и не унываю. Скоро на море поедем. Обнимаю, желаю хороших выходных. Люблю тебя, сестра Настя. Летит любящий привет к любимому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Нет у меня никого дороже тебя. Ты моя любовь, счастье и тот мужчина, рядом с которым мне хорошо. Мне просто хочется быть с тобой, обнимать и чувствовать рядом. Безумно люблю тебя. Береги себя. Хороших выходных. Целую, Буся моя. Сладких снов, родной. Скучаю и жду. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Октябрьский шалом в эфире.

Программа «Шалом» поздравляет всех с окончанием очередной октябрьской рабочей недели. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Домашние скучающие обнимашки, целовашки летят любимому мужу, родному папульчке Димке Лебедеву, написала Алиса. Милый, все у нас хорошо, Инна с Витей заезжали на кофе. Привет тебе. В понедельник ждем после 11 с утра, в поликлинику едем, любим бесконечно. Обнимаем, целуем, ждем, скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Передаю любящий, согревающий привет к лучшему, любименькому мужу бабульчике Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Милый, все у нас хорошо, работаю, жду тебя на звонках, в воскресенье собираемся в Мозыре с детками в игровую. Милый, почему-то очень захотелось признаться в твоих чувствах. В своих чувствах самому дорогому человеку невозможно ответить на вопрос, за что я люблю тебя. Просто люблю и все. Ты, безусловно, самый лучший супруг, надежный, верный. Буду любить тебя, пока будет биться мое сердце. Хороших выходных, отличного настроения, доброй ночи, сладеньких снов. Твоя любимая семья Ладинских. Пятничный привет летит нашему родному Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. Все у нас по-прежнему, не хватает только тебя. Осенние вечера стали длиннее, и твое отсутствие ощущается сильнее. Мы всегда рядом, береги свое здоровье, мы совсем справимся. Все-все-все передают тебе привет, обнимаем нашими сердцами. Огромный любящий приветик Щемареву Диме. От одной мысли о тебе на душе светит солнышко, несмотря на погоду. Очень скучаю, техосмотр прошла вчера, отчет сдала. Все отлично, а ты не скучай, мы всегда рядышком. Очень сильно любим и ждем. Хорошего вечера, сладких снов. Крепенько обнимаю и целую, береги себя. С любовью, жена. Привет, дорогой мой братик Саня, пишет Катерина Дриневская. Наступают выходные, и я тебе желаю солнечного настроения, боевого духа и теплой погоды. У меня все неплохо, еду одна к родителям, джентльмен внес свою лепту. Береги себя и помни, мы любим тебя и ждем. До скорой встречи. Самое теплое радио нашей страны. Передайте, пожалуйста, привет нашему сыночку Аристарху. Мы любим, ждем, верим в твоего ангела-хранителя. Пусть выходные принесут много позитива и теплоты. Мы с Машенькой обнимаем тебя до хрустяшек. Твоя семья. Передаю свой сладкий приветик самому любимому мужу Сугакову Максиму. Поздравляю с днем рождения сына, того, кто продолжает твою фамилию, голос, черты, а иногда и привычки. Пусть сын становится не просто взрослым, а настоящим человеком. С твоим внутренним стержнем, но со своей судьбой. Пусть тебе хватит мудрости отпускать его там, где нужно, и быть рядом, там, где без тебя нельзя. Пусть он гордится тобой, как ты им, и пусть этот праздник будет и твоим тоже. Ведь ты его папа, а значит, в его жизни есть свет и корни. У нас все хорошо, чемоданы собраны, завтра уже увидимся. Дамира, завтра бабушка заберет с самого утра.

0: Огнетушитель?
1: Огнетушителю уже 170 лет, а вы его до сих пор не приобрели? МЧС Беларуси точно знает, что именно он сможет потушить небольшое возгорание всего за пару пшик-пшик.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет

0: госорган. Угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия – это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. Шалом.
2: Отличное настроение, вера в себя и свой успех, улыбка, дружба, любовь – это то, что нужно всегда. Как очень нужен и важен теплый, душевно согревающий приветик для родного, близкого, любимого человека вместе с программой «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю приветик любимому братику Нуфренко Сергею, пишет Ирина Прокопенко. Хороших выходных, мой родной. Береги здоровья и не унывай. Очень люблю тебя и безумно скучаю. Крепко обнимаю и целую в обе щечки. Твоя сестренка Ира. Скучающий приветик Мицкевичу Александру посылает Алена. У нас все хорошо, только интернет не работал. Очень сильно люблю тебя и скучаю. Твоя Аленка. Передаю привет самому любимому мужу, Нуфриенко Сергею, пишет Оксана. Бысенок мой, все у нас хорошо, работаю завтра с 15 до 16, буду ждать звоночек. Невыносимо скучаю, мой любимый бысенок, все будет хорошо, я рядом. Мы справимся, я верю в это, скучаю и жду, целую в свой любимый носик, твоя любимая жена. Передаю привет нежной любимому Хайдару от Алины. Очень сильно люблю и скучаю. Береги себя. Обнимаю крепко и целую нежно. Скоро все будет хорошо. Ты у меня самый лучший, сильный и умный. Очень рада, что скоро увидимся, мой родной. Добрый вечер, Михаил Усе, слухачи лепшего радио «Зефир», пишет Марина Харевич. Добрый вечер, Марина, як заусёды, великий дзякуй за лепшее радио, вельми приемно. Передаю привитание Даниилу Полянскому, як вы маетесь, а як здоровье. У нас уже моцно похолодало, але солнце яще ярко светить. Соправдая осень починается, зычу вам доброго, теплого вечера и не хворать, Марыся. Передаем огромный и самый теплый привет Шиклопаше, пишет Анастасия. У нас все хорошо, главное не болей. Люблю, целую, крепко обнимаю и жду. Твоя сестричка. С огромным душевным теплом летит привет моему любимому сыну Плянта Федору, пишет Елена. Сынок, пусть все будет так, как надо, а я всегда буду рядом и поддержу тебя. Бесконечно скучаю и сильно люблю. Твоя мама. Любящий, безумно скучающий приветик летит моему любименькому мужу Димульке Арсеньеву, пишет Виктория. Солнце мое, очень надеюсь, здоровье твое уже лучше, ну а я сегодня на работе, днем на раздаче, ночь на своем месте. Завтра за покупками Женька будет помогать, в остальном все как всегда. Приветиков не было, надеюсь, на завтра, очень люблю, скучаю, крепко целую, твоя любимая жена. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, приветик твой получила, только еще не прочла. Вся в делах, собираюсь. Миша напомнила про поездку, смеялся, что я нервничаю. Очень сильно люблю, безумно сильно скучаю. Береги себя, мне нужен только ты один. Сладеньких снов, душа моя! Передаю привет Егору Косарева от Антона Кузьмича, Антона Соловья и Максима Бандюка. У Антона все нормально, жив-здоров, слава богу. Также Максим только что отписал мне, выходит из армии 4 мая. Все нормально, служит. Еще немного и пойдет жара, махнем не глядя туда, где все в порядке. У меня все стабильно, еду с работы домой. Давай, обняли, братское сердце, на связи. Всем доброго вечера, желает Татьяна Дриневская. Летит любящий домашний приветик любимому родному сыночку Александру. Тысячи поцелуйчиков от нас, обнимашек. Безмерно любим и ждем с нетерпением. Очень скучаем. Ты наше счастье и сокровище. Хороших, уютных, позитивных выходных, сыночек. Береги себя, храни тебя Господь. Твои мама и папа. Оставайтесь с нами, друзья. Октябрьский шалом на самом сладком.

0: Неудача – это отличный шанс. Если вы не будете сталкиваться с неудачами, вы не сможете изобретать новое.
1: Глаголизмы на Зефир ФМ от Светланы Глагола.
2: Здесь время течет сквозь пальцы, и колки идет снег. Здесь можно 100 лет.

0: отличного, уютного октябрьского вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Теплый и скучающий привет летит моему родному сыну Савчук Максиму, пишет Наталья. У нас все по-прежнему, только очень скучаем, родной. Я очень сильно тебя люблю и жду. Береги себя, мой хороший. Погода стала более осенней, главное, не болей. Хорошего вечера, позитивного настроения. Сладких снов тебе, мой родной. Целую и обнимаю. С любовью, твоя мама. Передайте пламенные приветики любимому мужу Игорю Алешину, пишет Ольга. Мой родной человек, как я рада была тебя увидеть и услышать. Стало спокойно и тепло на душе. Замечательный получится сюрприз. Люблю очень сильно. Жду следующего звоночка и встречи. Обнимаю и целую. Твоя любящая жена. Особенный привет отправляется к клиннику Владиславу, пишет Каролина. На этой неделе не было привитков, поэтому очень надеюсь, все у тебя хорошо. Ты здоров и полон сил, желаю хороших выходных, отличного настроения, ни капли грусти, улыбнись, все будет хорошо. И, конечно, всем слушателям отличного вечера. Передаю приветик моему любимому мужу Саше, пишет Марина Дриневская. Завершилась очередная рабочая неделя, у нас все хорошо. На выходных дома, завтра у доченьки репетиция в ГЦК. В воскресенье планируем поездку к Артему. Скучаем, крепко обнимаем. Хороших выходных, береги себя. Я очень сильно тебя люблю и целую. И снова хочу передать приветик моему любимому сыночку Мартиновичу Ивану Николаевичу, пишет Наталья. Сынулька, я люблю тебя, ты у меня самый лучший. Скучаю, обнимаю и целую. Мама! Еще раз напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте Zephyr FM 95.4, ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Осенний шалом в эфире.
1: Включайся.
2: Никому не скажу.

0: позитивом и отличным осенним настроением вместе с программой «Шалом» мы, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Душевный и теплый приветик летит из славного города Бобруйска в солнечное Приднестровье замечательным ребятам. Татьяне, Анатолику и большому поклоннику радио «Зефира ФМ» Леониду. Мы желаем вам отличного вечера, прекрасного осеннего настроения, ну а Леониду приятного полета завтра и мягкой посадки. А вот приветик прилетел из Приднестровья родному Бобруйску от Татьяны. И программе «Шалом» за теплые приветы, которые соединяют родные сердца на огромных расстояниях. От всей души всем мира, счастья, любви, Божьих благословений. Спасибо огромное за вашу любовь. Привет родному сэру Радченко. Рабочая неделя позади. Провожу вечер в гордом одиночестве. Готовлю речь к завтрашнему балу. Позитивных вам выходных. Целую, обнимаю и дико скучаю. Ну а мы отправляемся в Инстаграм пятницы, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Любящий осенний привет любимому мужу Лавруковичу Константину. У нас все хорошо, завтра выходные, буду отсыпаться после рабочей недели. Жду тебя завтра, от тебя привет, спокойной ночи, я люблю тебя, твой Светик. Привет, радио «Зефир». Передайте, пожалуйста, привет моему братишке Кириленко Никите. У нас все хорошо, вот с дочей покушали. Сейчас будем отдыхать в такую по-настоящему осеннюю погоду. Только это и делать, а ты не теряй момент и вовремя выложить сегодня по полной. Всех обнял, кто с тобой рядом. Пусть в эти выходные ты наполнишься позитивом и настроением. От Юрика и Ульки. Хочу передать привет Алексею Барматову, который сейчас трудится. Одевайся теплее, мой родной, лови мой воздушный поцелуй через радиоэфир. Твоя якутяночка. Передают приветик Ярошевичу Паше, его жена Катя и сын Вовка. У нас все хорошо, но погодка очень ветреная. Мы все вместе ходили в бассейн, и Вова очень доволен. У всех приятная усталость. Поскорее бы увидеть тебя, очень скучаем и безумно любим. Береги себя. Приветик Ануфриенко Сергею, сыночек, все у нас хорошо, очень скучаем, любим, ждем. Береги себя, ждем, приветик. Передаю привет мужу Митьку Евгению, дорогой мой муж, мой желанный, единственный, самый лучший. Я очень сильно тебя люблю и всем сердцем желаю, чтобы ты поскорее вернулся домой. Хороших выходных, твоя Анастасия Васильевна. Привет баранскому Димочке, скучаем, мы ждем. Передаю привет Александру Мельто. Саша, все у нас хорошо. В понедельник жду до 12 утра. Саня до 4 в колледже пока доедет. Так что если вечером, после 5 Маша и Санечка. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Ты у меня внутри, ты часть меня, ты в сердце у меня, ведь ты же слышишь. Нет без тебя ни ночи, ни дня, ты будто бы во мне тихонько дышишь. Люблю тебя до мурашек, легких и скорых выходных, мой родной. Твое солнышко. Оставайтесь на волне Зефир ФМ, друзья. Октябрьский шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.
2: Город зевает, встает не спеша.

0: 19.46 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Игорю Михайловичу приветик из Воронова. Любимый, ждем. Передаем солнечный привет папе Сереже. Пусть выходные пройдут хорошо, а мы выезжаем к вам в гости. Крепко обнимаем твои Ксюша и Саша. Посылаем через эти душевные радиоволны искренние поклоны и теплые слова поддержки родному внуку Мирославу. Держись, будь сильным, заботься о своем теле и духе, не унывай, верь в лучшее. Всей душой мы с тобой, очень тебя ждем. Храни тебя Господь наш мальчик. Крепко обнимаем бабушка и дед. Самый теплый привет и наилучшие пожелания пусть летят моему милому брату Барматову Алексею. Завтра собираемся ехать к Троцким, заодно походим по автосалонам, может найдем что-то побыстрее. Тебе желаем хорошего настроения на выходные, не скучай, обнимаем, твои роднули из Слонима. Родной наш Максимус, посылаем тебе самый бодрый, любящий привет. У нас все замечательно, Светочка получила открытку, она очень рада. Мы очень скучаем по тебе, наш любимый, пусть твой вечер будет таким же ярким, как наша любовь к тебе. Самое теплое радио нашей страны, передайте, пожалуйста, горячий привет нашему сыночку Аристарху. Мы любим, ждем, верим в твоего ангела-хранителя. Пусть выходные принесут много позитива и теплоты. Мы с Машенькой обнимаем тебя до хрустяшек. Твоя семья. Передаю привет папе Лапунову Александру. Пап, не грусти, улыбнись в этот дождливый день. Не болей, все будет хорошо. Осталось немного, время летит незаметно. Ну что же, друзья, у вас есть еще совсем немного времени зарядить своих родных и близких позитивом и отличным осенним настроением на все предстоящие выходные. Ну а пока послушаем Татьяну Чубарову с треком «Любимый мужчина», ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами, скоро услышимся.
1: Zed Zephyr.

0: Шалом.
1: Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера пятницы и отличных, позитивных осенних выходных. Берегите себя и своих близких, одевайтесь теплее, на улице настоящая осень. Все обязательно будет хорошо. Всем приятной, недождливой осени и только хороших новостей. Выходные пройдут быстро. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся в понедельник. Пока!
2: Еще одна осень за окном, дождик в прогнозе, люди в пальто. Еще одна осень за окном, мы скоро проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманули, жаркого лета не видели вроде, но сильно любили хорошие фильмы.

кабинете, в самолете дела пустые подождут. Лечу тебе, душа, на взлете.

Не ешь, а слушай. Зефир FM. В Бобруйске 21 час.

0: сделано в Беларуси.
1: Рейсов нет у нас по пути, статус не был в сети. Прошу меня пустить.

0: Вечерний зефир.
1: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

а вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

эту империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

поиске 23 часа. Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr.

Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

я тебе душу, душу, душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в зимнюю стужу, только скажи, что тебе это нужно. Ведь я тебе душу, душу, душу.

Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренне.